0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: havzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Markaz radiosi.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

горка фруктовых садов. Не потерялась. Потеряла меня ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день и просыпаешься той же мыслью.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Алло.
3: Да.
2: Я ассалому алейкум. Саларыңыз яхшымысыз, чарчамасыздар. Мали газетада реклама бойынша телефон кылып отырдым. Танышаман деген екенсіз. Ерге деймін, отырып қалмадым деп сіз шунға телефон кылып отырдым. Алло.
3: По-русски говорите?
2: А, Худо, русский деп отырдым. Чича яхшы білемін мен шунысқа. Немеде? Девушка.
3: Да.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да, знакомиться. Да.
3: Латек.
2: Да?
3: А где мы с тобой встретимся?
2: А, давай вот это, давай лучше вот ипподром. Ипподром. Под лошадь стоишь? Вы сами ипподром?
3: В ипподроме под лошади что?
2: А, вот ты до другим маузом тофаном звану.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Это Хайкал, не бойся, не слышно.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Катя, не слышу, связь, Йоман, антенам чупит вот. Алло.
3: Ну в чем ты будешь одет?
2: Эй, не кричи на меня, э. Не, багараза манге. У меня костюм будет.
3: Какой?
2: Порочпор.
3: Какой?
2: Да вот, белый-черный. Вот. Везде белый-черный. Потом плата есть, как негр.
3: Рубашка что ли?
2: А, рубашка. Я негр говорил, да?
3: Какая, черная, что ли?
2: Да. Извини, адашкеттон, Катя. А, да, вот. Потом у меня серый шим есть. Шим.
3: Серый чего?
2: Брюки.
3: А еще?
2: А еще внутри трико есть. Еще чуть-чуть холодно.
3: А еще?
2: Че, я умараканс. А еще после трико там большой размер штаны есть, Катя.
3: А еще?
2: Ой, Волденде! Я все, я буду. Ай, не надо все. Я вот там ел травы. Катя!
3: Да?
2: Потом я два носки одел, на всякий случай. Холодно. Один носки у меня вот чуть-чуть дырка. Ничего, да. Второй я сверху одену, не видно будет, Катя.
3: Да.
2: Да. Там хидио еще зовет там. Нормально. Катя.
3: Да.
2: А у тебя какой цвет колготки будет?
3: Колготки зачем?
2: Извините. А у тебя там джемпер будет, джемпер?
3: Джемпер?
2: Да.
3: А, ну я буду в черных брюках и в белой водолазке.
2: Водолаз?
3: Да.
2: Ты что, озеро купаешь, да?
3: Нет, это одежда такая.
2: Катя.
3: Да.
2: Вот у нас свадьба будет. И вот артисты придут там. Джингер, ашила. Потом вот карная, сырная, худохалаза. Нас нет везде. Там вот это артист придет, вот это. Есть? Баран были, бору, ослингина.
3: Кто такой?
2: Сердор Рахимкон там.
3: А он хорошо поет?
2: Вот, четкий поет он.
3: Да.
2: Есть зор, вообще зор был.
3: А он красивый?
2: Не очень. Манолом да чепуха он.
3: Ты лучше, да?
2: Я вообще лучше. Вообще.
3: А он на кого похож?
2: Он, знаешь, на кого похож? Вот это Кащей Бессмертный есть?

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Маркер.

hangoma ustalari. Bir og'aynimiz uylandi, uylansa haligi og'aynimiz Moskvada o'qib kelgan qishloqda Rossiyada. Og'aynim aytdiki, sen ichida tuzukroq o'qigani bitta sansan. Shu Moskvadan bitta og'aynim kelyapti. Haligi og'aynimga shu o'zbekni to'yini, tushunmagan narsasini ruschasiga bir perevod qilib tursang, aytib tursang, sen gap bo'lishi mumkin emas. Dedim, ichida bitta shustrisi, sal ruschani biladigan normal o'zimda boshqasi yo'q. Haligi qishloqda to'yi, haligi qarasam, vupshim rus ekan u. Haligi qarab, "Привет" dedim. Tutdi ko'm-ko'k ko'zlar bilan sochlar uzun. Bunday qaradim. Endi kirib keldi, to'y boshlandi, to'yni tushuntiryapman. Katta stollar. Вот это наш узбекский свадьба никах. Вот дастархан, самса, памса, кази карта. Вот бешбармак. Вот норен. Вот шилпилдак. Все. Топай. Не тушинтиряма. Вот. Ти сегодня кио жора, да? Че? Вот перед киовом ти стоишь, да? Ти кио жора. Ти ему научил ургаттинг на хамасана? Немана ургатс. Че надо учить? Че он сам не знает, что ли? Zayn bo'lgani bilan baribir kuyov jo'ri o'rgatib turadi-yu. Buni kirdi chiqdi. Bo'lsa. Vas ne tu chimildiq? Cho dedi. Vas chimildiqiz? Какой chimildiq? Voy. Вот дом стоит, там угли большой занавес, парда стоит. Там после свадьбы жених и невеста там зайдут на парды, там большой курпача, мурпача. Вот такой кават-кават. А там будет чимылдык. А что там будет? Здесь не сможно сказать. Кулагыны бердим. Ушидайдин, бергенликим. А там зайдет, все кульминация там будет. Там все кульминация будет. Знаешь, такой дуб гапарса малега. Это не чималдык. Это изнасылдык, ты, да? У нас такой обичай, да? Вот у нас есть еще, после этого у нас есть сунатой. Вот сегодня хошара. Вот мальчик ходит там, чапаны, зар чапаны. Голову там салла у него, топича. Вот этот кошалак с ним кушно. Его тоже свадьба сегодня. Какой свадьба? Это сунатой. А что за сунатой? Ты не знаешь, что у вас нет, что ли, сунатой, а? Суннату – это обрез. Что обрез? Ну, вообще ты не знаешь. Ты как... Вот придет человек, маленький мальчик лежит, мулла придет, у него маленький ножик. Потом ему один липушка на свой рот засунут, потом с пчагом. Вот голову отрезает. Кого? Мальчик ушел. Какой мальчик? Ты джинни, что ли? Вот пульбульча есть, его голову видит, все отрез. А потом трогушанка и чеклар, хойклар. Вот будет у меня, это будет твой воля. Знаешь, вот у вас обичай, у вас традиция. Вот, хороший узбекский народ, у вас вот такая своя свадьба. Все остались, без забошкача хамаса. Алло, в улаге, у нас есть чаллары. Что это чаллары? Это чаллары на русском будет чаллары. Это чаллары совсем другое. Там семь блюда всего. Сначала самса, норен, машхурда, потом табака, собака, потом ош последний. Это норен, все там, все женщины сидят. Это совсем другое, это обича. Алиги деса, алигиям. Ана той, мана той, мам бір ертеке чупогандай болдым. Мана шы тойымызды көрді, өзбекді тойыны көріп, мүнчі ұрфадатке бой, тойды көріп, хавас қылым дейді. Илайым, еш қачан ұрфадаты ек алмаген, өзбекімізді мана шы ұрфадатке бойсын ген, тойлара хамейші қонат олады, тойла болу өрсін. Хамейші тойлада, біз санатқа келіп, қызматты қылы өрейлік. Рахмат, еш қачан, хайол сұрыштам, аяқ үріштам, юрек үріштам, лап күрштам, еш қачан тоқтамасын.

0: hangoma ustalari.
1: Mana xat yozsa inson xatda virgul bor, nuqta bor, undov, so'roq, hamma narsa bormi? Qavslar, ba'zi so'zlarni yozib bo'lmaydi, nuqta nuqtalar qo'yiladi. Mana shuni san'atkor sahnadan turib tomoshabinga qanaqa qilib yetkazib berish mumkin? Men sizga bitta xatni yetkazib berishga harakat qilaman, faras qilasizlar. Oldin kelishib olamiz. Undov belgisi bo'lsa, belgi bo'lsa, nuqta bo'lsa, nuqta nuqta, qavs. Demak, boshladik. Azizim Sanjar. Qalaysiz? Ko'rmaysiz? Siz mana o'sha kun kelib, qo'limdan ushlab qilib ketdingiz. Sizni o'sha qilib ketganingiz menga juda ham yoqdi. Askiya san'ati O'zbekistonda bo'lgan, mana shu askiya Qo'qon vodiylarida, Farg'ona, Andijonda bilsanglar, askiya san'ati juda ham rivojlangan. Askiya bu o'zi bir tezayni ustida o'sgan gul. Inson gulni ko'rsatadi, tagidagi tezayni emas. Mana Petrasa shunday kelib Qo'qonga borib qarasa, qo'qonliklar turib olib, askiyachilar bu tomondan turib, "O, Mamajon aka, ullabbay, gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz?" aytganizman. "Yo, o'xshatdim." "Nimaga o'xshatdingiz?" "Televizorga o'xshatdim." "Televizor bo'lsam nima qilardingiz?" "Televizorda orqasida antenna tiqadigan joyi bor-ku. Mana shu yerda antennani tiqib rasa bichirlatardim." "Yaa!" Kulsa, "Hali Petrosa, nim? Jozet anekdot debdi." Это не анекдот, это аския. Что это аския? Вот четыре человека там стоит, а вот здесь четыре человека стоит. Друг другом прикалываются, это называется аския. Здесь аллегия. Мы тоже так и сделаем. Аншлака боровали, бьёгда туркши галькилла, бьёгда петерасан туровали, бошлап коптили, рустылы дам. Демак, аския рустылы дам. О, галькин. Аллегия, лаббай, как будет лаббай? А, чоббай, ты гвоздика или райхан или джамбул? Как вы скажете? Я тебя похож, депту. На чего похож, депту? На телевизор похож. Ха, если я был телевизором, что ты сделал? Вот сзади телевизора там гнездо есть, там антенны засунь, потом бюджер сделали. Яаа!

спасал. А что теперь, от любви к тебе снова лечусь? А помнишь наши разговоры, я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался, я опять выбрал не ту.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркетс.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Радио Маркес.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.

0: go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua